Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниила Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске неоплаченная парковка стала обходиться дороже. Продуктов стали производить больше в Нижегородской области. Также о том, о чем Глеб Никитин рассказал лично вам. Штраф за неоплаченную парковку вырос в Нижнем Новгороде. Теперь для рядовых автомобилистов взыскание за неоплату составит от 3 до 5 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 25 до 45 тысяч. Должностным лицам от 9 до 15. За повторное нарушение размер санкций увеличится. Об этом сообщили в официальном сообществе платных парковок. Продуктов питания стали производить в Нижегородской области больше почти на 6%. Об этом по итогам первого полугодия отчитались в региональном Минсельхозе. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено продукции на сумму более 120 миллиардов рублей. Сливочного масла, согласно отчету, произвели в полтора раза больше, сыров и творога на 19%, мяса на 15%. Нижний Новгород получит от Москвы 50 снегоуборочных машин. Об этом рассказала директор Нижегородского департамента транспорта Елена Кузнецова. По ее словам, всего в городе зимой будут работать 530 единиц дорожной техники. При этом Кузнецова уточнила, что по нормативу для обслуживания дорог Нижнего требуется 863 единицы коммунальной техники. Вторичное жилье продолжает дорожать в Нижнем Новгороде. По итогам августа квадратный метр вторички вырос на 0,8% и приблизился к 170 тысячам рублей. Средняя квартира теперь стоит 8,5 миллионов, о чем пишет РБК. В среднем по 70 городам, попавшим в исследование, метр вторичного жилья подорожал на 0,6 до 133 тысяч. И губернатор Глеб Никитин записал видеоролик, где обратился к зрителю по имени и рассказал о достижениях и планах региона. Среди главного для региона первое место в России по коэффициенту рождаемости, строительство метро, ремонт дорог и многое другое. Ролик размещен на госуслугах. Никитин подчеркнул, что область продолжит развиваться в рамках стратегии до 2035 года. Напомним, в эти выходные состоятся выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешено, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
5: Building up a better future is a challenge we must take up.
6: It's up to you.
7: It's up to you.
8: It's up to you.
9: It's up to you.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карапетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152.

0: 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карапетяна, трио Даниила Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Это пятница. Будет по-сентябрьски теплый с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: interesting story.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
3: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Российско-Индийском центре искусственного интеллекта, динамике производства продуктов питания, спросе на долгосрочную аренду жилья и стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Российско-Индийский центр компетенции в области искусственного интеллекта создадут в Нижегородской области. Соглашение о создании международного высокотехнологичного центра компетенции стороны подписали на международной выставке «Иннопром Индия». Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Куликов сообщил, что партнерами проекта будут Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Площадка проекта станет «Оно Горький Тех», второй филиал центра разместится в Индии. Наша задача – вывод российских решений в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии. Егор Поляков. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года выросло почти на 6%, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,7%, по производству напитков – 105,1%. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено отгружено продукции на сумму почти 121 миллиард рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%. По сравнению с первым полугодием 2025 года – производство сливочного масла выросло на 51%, сыров и творога на 19%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 15%. Наибольший рост интереса к долгосрочной аренде жилья в городах-миллионниках в августе пришелся на Нижний Новгород. По итогам месяца он оказался выше на 43%, чем в первую неделю того же месяца, посчитали для РБК «Недвижимость» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Второе место с ростом интереса к аренде на 41% занял Санкт-Петербург. На третьей позиции с ростом на 36% оказалась Казань. В первую пятерку также вошли Самара, рост на 32%, и Ростов-на-Дону, рост на 28%. В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде жилья в целом по России достиг своего пика. Он оказался на 2% выше, чем в первую неделю последнего месяца лета, и прибавил 26% по сравнению с июлем. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает потребность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе также в нашем канале в Максе.
0: В
5: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
6: Спокойствие. Молодость – это мгновение. Вы не успеете оглянуться, как я изменюсь. И не в лучшую сторону.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
4: Пряной новинкой «Сормово».
3: Чем?
4: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
5: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннндк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
8: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
8: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом.
7: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
6: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

уважаемые остальные радиослушатели, вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву Дуа Липа и Элтон Джон открыли новый музыкальный час на 103.4 FM. Друзья мои, за окном что у нас? За окном у нас удивительная, прекрасная, сказочная, волшебная осень. Там такой воздух. Выходишь, вдыхаешь, и все. И ты уже счастлив. Просто вот от того, что ты попал в эту прекрасную погоду. Это действительно здорово, ребята. Я посмотрел, думаю, заправить автомобиль с утра. Понял, что негде, нечем. И понял, это здорово. Это замечательно. Я пошел пешком и увидел все это, и почувствовал все это. Это прекрасно. Это золотая осень настоящая. И тем более, что говорят, что не так уж и много дней у нас на нее отведено. Будем пользоваться, будем гулять, будем дышать, будем встречаться с людьми или просто с красотой этого дня. Говорят, что весь день не будет никаких дождей и будет даже очень тепло, что кофты даже будут лишние время от времени. Понимаете? Это замечательно. Я вас поздравляю с наступающей пятницей. Оставайтесь в нашей компании.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Как же это красиво, друзья! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром и счастливого вам всем дня! Желаем это радио-рандеву! Утренний эфир, пятница! Заканчиваем свои дела и приступаем к выходным дням! Уже прямо сейчас, уже сердце поет, и все, конечно, про любовь!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, посмотрим, что нам обещают на дорогах в Нижнем прямо сейчас. Вернее, не то, что обещают, а рассказывают о том, что происходит. 3 балла всего-навсего, как и обычно по пятницам. Никто никуда не торопится, все готовятся к вечеру. А может быть, просто не на чем ехать, тоже вариант. Но в любом случае, все свободно, как показывает сервис Яндекс.Карты. Мосты тоже свободны, показывают 0 баллов и никаких заторов. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Это потому, что все почувствовали эту удивительную погоду, этот удивительный воздух. Никто не хочет ни в автомобиле, ни в помещении. Все хотят гулять и дышать. И это совершенно понятно. И мы желаем вам в этот прекрасный сентябрьский день прекрасного настроения, удивительного и отсутствия лени. Я желаю вам, потому что потом пожалеете, если сегодня не будете гулять как следует до самой ночи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мед

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Группа Чичерина и Юля Чичерина на радио волне Радио Рандеву. Прямо сейчас 8 часов и 49 минут, а мы рассказываем вам о погоде на радиоволне. Это происходит время от времени, вы должны знать, а мы не скрываем от вас никакой информации. Итак, 21 и 22, вот такая температура нас ожидает в выходные. Будет солнечно, не будет никаких осадков, друзья. Но будет прятаться солнышко за облачка, как сейчас. Но потом будет выходить, самое главное, нет ливней никаких. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В данный момент в Нижнем средняя температура воздуха плюс 17.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома

0: Радио Рандеву.
1: Встречаем новый час на Радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете Радио Рандеву.
2: Слушай классную музыку на волне Радио Рандеву.
3: Listen to Radio Rendezvous.
4: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
1: Новости на Радио Рандеву.
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карапетяна, трио Даниила Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на Радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Про финансы. На радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Павел, сегодня хотелось бы обсудить инфляцию и ключевую ставку Центробанка. Как вообще решения Центробанка влияют на облигации, акции и вклады?
6: Влияют прямым образом. Если Центральный банк повышает ставку, то вслед за этим решением, за этим шагом следует повышение доходности по депозитам. То есть банки, как правило, заранее, они уже начинают повышать ставки по вкладам. То есть начинают привлекать деньги по более дорогим для себя условиям. То же самое происходит и на финансовом рынке. Почему? Как правило, инструменты, которые там обращаются, большая часть это облигации, они имеют фиксированные процентные выплаты. Соответственно, к примеру, если у вас облигация подразумевает выплату процентов из расчета 10% годовых, а ставка ключевая стала 14%, вам совершенно невыгодно покупать такую облигацию. Естественно, вы возьмете и купите облигацию свежую, которая уже предполагает повышенные проценты. Соответственно, облигации, которые были выпущены ранее, они начинают снижаться в цене, таким образом сравниваясь с условиями. Поэтому, если у вас были облигации в портфеле, и вы ими владели, начинает ключевая ставка повышаться, вы, в принципе, начинаете нести убытки. Если, например, решите продать эту облигацию до погашения. С акциями такая же ситуация. Для акций это не очень тоже хороший вариант, потому что, во-первых, инвесторы смотрят на дивидендную доходность, да, то есть, соответственно, проценты на дивидендах, если начинают сильно отличаться от облигаций депозитов, это не очень интересно им становится. Для компании дорожают займы, то есть она меньше начинает зарабатывать, да, то есть, соответственно, и дорожает так называемое маржинальное кредитование, то есть проценты, под которые могут участники торгов кредитоваться, чтобы в кредит покупать там ценные бумаги для более рисковых стратегий. Все это оказывает влияние также и на акции, то есть акции начинают снижаться в этом случае. И ровно обратная ситуация происходит тогда, когда ключевая ставка начинает снижаться. То есть, по классике, если ключевая ставка снижается, то облигации с повышенными процентами, они становятся более интересными, соответственно, на них больше спрос происходит, они растут в цене. То же самое с акциями происходит, и, соответственно, акции тоже начинают расти в цене, потому что все те факторы, которые я назвал ранее, они совершенно в обратную сторону переворачиваются. Снижение ставки не очень хорошо отражается на депозитах, потому что депозит — это такой момент срочный, да, то есть клиенты закрывают вклады, но открыть новые вклады они уже могут под более низкие процентные ставки. Поэтому в этом случае интереснее, конечно, находиться в облигациях. Тут таким образом влияет ставка Центрального банка и уровень инфляции на портфели инвесторов.
5: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
4: Про финансы на радио «Рандеву».
3: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Maroon 5 и Кристина Агилера. Радио Рандеву, 9 часов 11 минут. Мы открыли новый музыкальный час. Далее будем с вами слушать музыку, которую нам подарит ансамбль «Братья Гримм» и Ума Турман, ансамбль «Рок Острова», Майкл Бубле, группа «Queen», Боб Синклер и Маттиа Базар, Сироткин, Mind Enterprises, суперкоманда Aerosmith. Ну а прямо сейчас легенда музыкальная, которая никогда не стареет, и всегда слушать это удивительно приятно, и всегда это актуально и очень музыкально. Группа «Чили». Друзья, оставайтесь на нашей волне. Встречаем выходные вместе. Поэтому предлагаю ваши приемники не отключать даже на работе. От Радио 2 Алексей, всем хорошего дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Совершенно не важно, сколько тебе лет, если ты чувствуешь, что ты молод и прекрасен, так оно и есть. Так оно и есть. Братья Гримм и Ума Турман молоды. Ну и прямо сейчас давайте проверим, совпадает ли наше мнение о том, что по пятницам нет пробок. Да, действительно, проверяем. Так и есть. Сервис Яндекс.Карты нам показывает всего лишь 2 балла, то есть дороги практически свободны, нет ни одного затора, который длится дольше 4 минут, и мосты тоже показывают 0 баллов. Вот так вот мы готовимся к выходным, это прекрасно. Далее наша программа продолжает «Рок-острова». Лишь только солнце вот выглядит, и совсем будет все хорошо.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не агента.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Майкл Бублей, Алфред Гэдвелл, радио Рандеву, 9 часов и 27 минут. Пришло время поздравить наших дорогих радиослушателей с днем рождения. Ну, конечно, тех, у кого оно сегодня наступило. Итак, друзья, приятная миссия. Мы поздравляем всех тех, кто родились 18 сентября и слушает сейчас радио Рандеву, друзья. Любви, мира, счастья, света, солнца, всего самого легкого, самого прекрасного, самого удивительного. Ну, что легкого? Нет, в жизни бывает всякое. И это нужно нам, на самом деле, для развития. Но пускай все будет проходить для вас лишь с пользой. Вместе с вами в этот день родились много известных людей. Сейчас о некоторых расскажем. Да, прямо сейчас. В 1894 году в этот день родился потрясающий русский советский актер театра и кино, мастер дубляжа и сценарист Петр Петрович Репнин. Замечательный был актер. Ну, наверное, самые его известные роли – это Муля в фильме «Подкидыш» и главврач из «Тюрьмы» в комедии «Кавказская пленница». Алкоголики – наш профиль, ну, он гений. В 1905 году родилась Грета Лависа Густавсон. Она же стала легендой мирового кино под именем Грета Гарбо. В 1909 году родился Петр Иванович Ивашутин, начальник ГРУ. Он почти 25 лет был руководителем ГРУ до 1987 года, генерал армии, герой Советского Союза. В 1918 году родился Виктор Васильевич Толорихин, летчик-истребитель, совершивший первый ночной таран, герой Советского Союза. И было ему герою всего-навсего 23 года. В 1932 году родился Николай Николаевич Рукавишников, инженер-космонавт, который проходил подготовку в рамках советской лунной программы. Была такая. Совершил 3 полета в космос, дважды герой Советского Союза. В 1937 году в этот день родилась Алла Борисовна Покровская, актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, педагог школы-студии МХАТ, профессор. Последняя роль ее в кино была в фильме «Высоцкий, спасибо, что живой». Она сыграла маму Владимира Семеновича. В 1940 году в этот день родился эстрадный певец и киноактер Фрэнки Авалон. В 1949 году красавица Ирина Азер, которая в фильме «Большая перемена» сыграла вот эту красавицу-блондинку, которая всегда хотела и любила танцевать и постоянно отвлекала Генку Ляпишева от учебы своими танцульками. После фильма «Большая перемена», конечно же, это был огромный успех, ее полюбили, стали приглашать в кино. Она получила образование театральное, и в замечательных фильмах снималась «Кража», «Акванавты» и «Возвращение резидента». Такая она красавица, там Марта. А также она играла пани Альгицу в популярном «Кабачке 13 стульев». Ну, с начала 90-х годов кино перестало сниматься, но осталось в наших сердцах. Удивительно красивая девушка. В 1959 году родился человек, которого мы бесконечно и уважали, и будем уважать, потому что он создал программу «А», которую мы в 90-х годах никогда не пропускали. Это было неправильно. Программа «А», гениальное совершенно произведение Сергея Арьевича Антипина. Помним. 65 сегодня исполнилось. Сегодня мог бы быть юбилей Джеймсу Гандольфини. Он, к сожалению, в 2013 году ушел от нас. Человек, замечательный киноактер, снимался в фильмах «Настоящая любовь», «Багровый прилив», «Достать коротышку», «Последний замок», «Любовь в сигарет», «Вся королевская рать». Но прежде всего, конечно же, ассоциируется у нас с фильмом и ролью Тони Сопрано, глава мафиозной семьи в сериале «Сопрано», за исполнение которой он был удостоен 3 премий Эмми, 5 премий Американской гильдии киноактеров, «Золотого глобуса» и так далее и тому подобное. Это, конечно же, уникальная работа, и исполнение роли Тони Сопрано было названо одной из величайших и наиболее влиятельных работ в истории телевидения. Джеймс Гандольфини, помним. В 1971 году, то есть сегодня, юбилей у Анны Юрьевны Нетребко,
великая сопрано этой планеты, народная артистка России, в 1975 году родился. Актер театра и кино Михаил Евгеньевич Бабичев, а в 1979 году Антон Вадимович Беляев, певец, музыкант, композитор, продюсер, основатель группы Термейтс. И в 1988 году родился замечательный актер, который снялся в своей жизни в двух фильмах и навсегда остался в наших сердцах, потому что он потрясающий и неповторимый. Это Михаил Юрьевич Филипчук. Миша Филипчук, маленькая звезда, вернее, большая звезда замечательных фильмов. Хотя он был тогда еще маленький, был ему всего 10 лет, он снялся в фильме «Вор» и в фильме «Сирота Казанская». Это было гениально совершенно. Я помню, было интервью, когда я его спрашивал, а почему вы сейчас не снимаете? Он говорит, все, вырос, больше ролей не дает. На самом деле он стал студентом физтеха и связал свою жизнь с наукой, а не с кино. Вот такая вот история про сегодняшних именинников, тех людей, которые родились 18 сентября. Наших дорогих радиослушателей еще раз. Мы поздравляем с днем рождения всех тех, кто родился в этот день. Хороших вам праздников. Погода у вас чудесная на день рождения.

вот интересно, только я вспоминаю о видеоклипе, который был снят на эту песню, или все? Мне кажется, нам, детям музыкального телевидения 90-х годов, наверное, все-таки визуальное тоже нахлынула эта история. Итак, в финале этого часа будем с вами слушать группу «Savage», Боба Синклера и Маттиа Базар, «Mind at the Prizes», «Aerosmith» и прямо сейчас Сергей Мазаев.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от «ННТК».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ну, есть, конечно, ощущение, что написано это совершенно не людьми, а какими-то электронными вычислительными автоматами, потому что как-то лишено энергии музыкальное произведение, просто ритмичное. А мы хотели послушать именно ритмическую композицию в начале этого часа. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, Диско Итальяно. Далее послушаем с вами музыку, которую нам подарит Дадн. Сегодня будет премьера новейшего произведения группы «Последний приют», и это будет удивительно, так что никуда не отключайтесь. Обязательно прощаться мы будем, естественно, под композицию «Папика» Александра Питони, также в этом часе «Мистер Белт», «Баста» и «Моя Мишель», «Зара Салюто», «The Black Eyed Peas», «Калай Боссил», «In Excess», группа «Cure», песни про пятницу, «Underwood» про Лавацо, а прямо сейчас ансамбль «Ума Турман», песня «Предостережение», настраивать правильно на выходные. Здоровье, счастье и теплая осень. Вот что нас должно радовать, а не какие.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

тенью, под сиренью, по моему хотению, я отдаюсь мгновению. Развеселая песня, ансамбль, который, в общем, веселых песен не делает, но это вот послушать очень даже мне что-то захотелось. Поглядывает солнце как раз в этот самый момент в окне радио Рандеву. Это прекрасно. Я поздравляю вас с наступающими выходными, друзья, и большой радостью представляю новый трек, который записали мои друзья. Ансамбль «Последний приют», который нет-нет, да как выпустят такое мощнейшее произведение. Вот и на этот раз. Говорят, что песня написана была очень давно, и вот в последнее время они решили это все дело записать. Я думаю, что в ближайшем будущем мы позовем группу «Последний приют» как-нибудь в гости и пообщаемся, и песни попоем. Но вот прямо сейчас новое музыкальное произведение нашего прославленного ансамбля «Последний приют». Дим, это шикарная вещь. Спасибо тебе, что прислал. Sometimes. Радио Рандеву. Премьера песни.

Ох, как же они прекрасные. Ансамбль «Последний приют». Замечательное новое произведение, недавно записанное командой. Премьера песни. Мы замечательный такой финал для моего эфира на этой неделе. Ой, это было хорошо. Спасибо большое Диме Смирнову и всей его великолепной команде за такое произведение. Ну, будем прощаться. Блюзов Алексей говорит всем до свидания. Обязательно с вами услышимся на следующей неделе в 8 часов утра на 103.4 FM. Ну и по нашей традиции завершаем мы эфир недельной композиции Папика Александра Питони. Arrivederci a questa sera. Обязательно с кем-нибудь встретимся уже этим вечером. Всем любви, мира и счастья, ребята. Погода прекрасная, идите гулять.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: FM.
1: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Центре особо чистой химии, проекте КРТ в Канавинском районе, финансировании через инструмент цифровых финансовых активов и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. ННГУ имени Лобачевского вложит 1 миллиард 400 миллионов рублей в создание Центра особо чистой химии. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал под проект участок на улице Левинка в Нижнем Новгороде. Замгубернатора Егор Поляков отметил, что это критически важный проект для обеспечения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники. Разработки центра будут применяться при производстве полупроводниковых приборов. На уровне правительства региона проект курирует Минпром Нижегородской области и Нижегородский НОЦ. Ректор вуза Олег Трофимов сообщил, что Центр особо чистой химии станет частью регионального центра малотоннажной химии и важным звеном уникального научно-производственного кластера мирового уровня. Проект комплексного развития территории в Канавинском районе представили собственникам и нанимателям квартир в домах, попадающих в контрпроекты. Территория в границах улиц Июльских дней, Октябрьской революции и Чкалова – это квартал с бессистемной застройкой, где отсутствует единая градостроительная логика. Проект КРТ позволит упорядочить эту территорию и сформировать полноценную городскую среду. Комплексному развитию подлежит территория площадью более 2 гектаров. Под проект планируют выделить 4 контра. Общий объем строительства составит более 47 тысяч квадратных метров. Для строительства нового микрорайона планируется снести более десятка нежилых зданий и 11 старых домов. Следующим этапом станет проведение голосования собственников многоквартирных домов по вопросу участия в проекте КРТ. Дзержинский производитель автохимии «Тосол Синтез Инвест» и платформа цифровых финансовых активов «Сбера» провели сделку по финансированию на 6 миллиардов рублей сроком на 3 года через инструмент цифровых финансовых активов. Пресс-службы банка отметили, что такой длительный срок – редкость для рынка ЦФА, где преобладают короткие инструменты сроком до 90 дней. Трехлетняя программа даст компании возможность привлекать финансирование под реализацию производственных программ на предсказуемых условиях и эффективно управлять долговым портфелем без частого рефинансирования, говорится в сообщении. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструментов финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получить доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в «Максим».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Рандеву, рандеву. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании N+ Тепло Волга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниила Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

его уже никто не вернет. Время летит, двигаясь с нами, танцуя в пути. Снова вопрос, снова ответ. Снова загорит невидимый свет. С нами любовь, с нами игра.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта. Медом!

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.

0: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
1: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добрый. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах Кстова был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карапетяна, трио Даниила Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлов, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о пилотном проекте в ГИС объекта коммунальной инфраструктуры, участках под инвестпроекта в Нижегородской области, строительстве завода по производству оборудования для газовой отрасли и стимулировании кредитования малого и среднего бизнеса. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес предложение по повышению эффективности инженерной инфраструктуры на стратегической сессии об инвестиционном климате и национальной модели целевых условий ведения бизнеса под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Глава Нижегородской области предложил создать централизованную систему, в которой ресурсоснабжающие организации будут носить все данные о своих объектах. Такой регламент поможет упростить процесс согласования прокладки трасс, избежать накладок на этапе проектирования и выбора трассировки, а также ускорить процедуру подключения к коммуникациям. По словам Глеба Никитина, Нижегородская область готова выступить пилотным регионом в ГИС объекта коммунальной инфраструктуры не только по воде, водоотведению и теплу, но также по газу и электричеству. Специалисты корпорации развития Нижегородской области за 8 месяцев 2026 года по обращениям 80 инвесторов подобрали на территории региона около 160 площадок для реализации инвестпроектов. Наиболее востребованными были площадки под производство, логистические центры и центры обработки данных. Генеральный директор корпорации Грищенко отметил, что по одному обращению инвестора осуществляется подбор минимум 2 площадок на выбор. В Нижегородской области действует регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу одного окна. Документ оптимизирует сроки рассмотрения заявок инвесторов. Инвестор приступил к строительству производства газоразделительного оборудования на территории государственной площадки особой экономической зоны Кулибин-Дзержинский. Проект реализует ООО «ЗИГРО». Ранее он был одобрен экспертным советом по развитию ОС. Объем инвестиций в проект составляет более 360 миллионов рублей. Завод будет выпускать ресиверы для сжатого воздуха и инертных газов, генератор азота, модульные компрессорные станции. Продукция используется на промышленных предприятиях для регулирования давления в системе подачи сжатого воздуха, азота и газа. Директор компании Дмитрий Кузьмичев сообщил, что после завершения строительства объем производства составит около 1500 тонн продукции в год. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получить доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии, аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
5: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Но наши с вами летние выходные, друзья, продолжаются ближайшие несколько дней. Плюс 20 градусов на данный момент в Нижнем Новгороде. Обещают нам выходные такие же показатели. Плюс 21, плюс 22. Будем надеяться, что бабье лето продлится чуточку дольше, друзья. Оставайтесь с нами на волне радио «Рандеву». Волна хорошей музыки. Впереди услышим Тейлор Свифт, Депеш Мод, Эдам Клейтон, команда «Дюран Дюран». Ну и прямо сейчас группа

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
5: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
6: А можно все сразу?
5: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на nndk.rf.
3: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород

0: Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет об Орской дамбе, участках с Заборским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компании N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет? Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
4: Зонт. Российская автоматика.
5: ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой, с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов, в воскресенье вероятен небольшой дождь.
6: Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». И это Томас Андерс. «Modern Talking», друзья, встречает нас в новом музыкальном часе на 103.4 FM. Далее по курсу только хорошая музыка. Оставайтесь с нами. Впереди услышим группу «Сплин», также команда «Who Made Who» с песней «Below the Cherry Moon», «Tesla Boy», «Soft Cells», композиции «Tainted Love», команда «Cardigans», Дмитрий Парфенов, «Stolen Loops», Питер Габриэл, Лана Дель Рей. В ближайшие несколько

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.
1: Like you

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Команда Stolen Loops напоминает нам проснуться, друзья, открыть свои глаза и посмотреть за окно. На улице прекрасная погода, плюс 21 градус, светит яркое, еще летнее солнце, друзья, и такую погоду обещают нам вплоть до выходных. И на следующей неделе плюс 22, плюс 23 градуса и яркое солнце. Продолжаем бабье лето вместе на радио Рандеву. Далее по курсу только хорошая музыка, друзья. Услышим с вами Лану Дель Рей и ее композицию «Video Games». Курт Малу в финале часа с песней «The Captain of Her Heart», «Капитан ее сердца». Ну и прямо сейчас Питер Гэбриэл с композицией «Sledgehammer» на волне радио Рандеву. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до следующей недели и желаю вам отличного завершения этой рабочей недели и хороших выходных. Yeah.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске нижегородцев приглашают провести осень в Швейцарии. Автозавод и Ленинский район готовы к отопительному сезону. Но вначале о том, как встречают рассветы жители Кстова. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах

У Локстова был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей. Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии». Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за 3 дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК – запрет на декларации на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о темпах удорожания самых популярных видов топлива. О ремонте Кировской трассы в Нижегородской области. Также в этом выпуске об очередном налете БПЛА. Нижегородстат опубликовал свежие данные по ценам на топливо. По его подсчетам, с начала года бензин в регионе подорожал на 18%, а за август еще на 3,5%. Но за начало сентября он скинул несколько копеек. 92-й в итоге вырос на 16% до 70 рублей. 95-й прибавил к цене пятую часть и теперь в среднем стоит почти 79 рублей. 21 сентября в Нижегородской области стартует ремонт двух участков трассы Нижний Новгород-Киров. Как уточнили в Главном управлении автомобильных дорог, речь идет о Борской дамбе, участках за Борским мостом. Их протяженность составляет около 5 километров. Дорожники планируют устранить там колейность. На время ремонта сузят проезжую часть. Завершить обновление планируют уже в середине октября. Утром 17 сентября в Нижегородской области была отражена атака 43 беспилотников. Как написал в Телеграм губернатор Глеб Никитин, по предварительным данным пострадавших нет. Падение обломков вызвало повреждение остекления нескольких домов и другой некритический ущерб. Также глава региона пообещал помочь пострадавшим жителям. Кроме того, в некоторых школах КСТОВА был введен дистант. Группа компаний N+ Тепловолга, обеспечивающая теплом жителей Автозаводского и Ленинского районов, полностью готова к отопительному сезону. Об этом доложил техдиректор группы Игорь Шабанов. На Автозаводской ТЭЦ и котельной в Ленинском районе прошли ремонтные работы. Также проведены гидравлические испытания 470 километров сетей.

0: Напомню, старт отопительного сезона в Нижнем запланирован на 21 сентября. И в эти выходные в Нижнем, помимо выборов в Госдуму, пройдет джазовый фестиваль «Осень» в Швейцарии. Он стартует уже в эту пятницу. В парке Швейцарии за три дня выступит более 170 музыкантов из 13 городов России. В программе, помимо прочего, трио Тони Карпетяна, трио Даниэла Крамера, а также оркестр Игоря Бутмана. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов, в воскресенье вероятен небольшой дождь.
4: Вы слушаете радио Рандеву. Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

Эрос Рамазотти воспевает нижегородскую погоду в начале часа на 103.4 FM. Частота вашей любимой радиостанции «Радио Рандеву» 34 с лишним года. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. Добрый день. Вечер скоро. Погода замечательная. Плюс 21 фиксирует наш термометр в студии «Радио Рандеву». Ситуация на дорогах стандартная для этого времени. Пока 5 баллов, но, видимо, будет больше. Хорошая погода 100% дает вам большие шансы отправиться на дачу, возможно, в финальный выход в этом сезоне. К слову, хорошая погода будет до среды. Потом чуть холоднее, будет 16-17, но это уже следующая неделя. У нас с вами пятница, вечер, выходные дни впереди. Но это же, друзья, замечательно, согласитесь. Совсем скоро Леонид Агутин появится в нашем эфире. «Я буду всегда с тобой» и Лиза Стэнсфилд. Ну а сейчас в честь пятницы, бессменный герой пятниц на все времена, на всех радиостанциях, The Cure, Friday.

минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгений Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о создании частного индустриального парка в Дзержинске, ценах на новостройки в Нижнем Новгороде, субсидиях для малого агробизнеса и стимулировании кредитования малого бизнеса. Группа компании «Альянс» получила участки в Дзержинске под 2 инвестиционных проекта – распределительный центр и индустриальный парк. Общий объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей. Выделение участков согласовал Нижегородский земельный совет. «Альянс» уже строит Дзержинский распределительный центр для сети «Пятерочка». Он будет включать 2 очереди общей площадью около 60 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта составит около 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Генеральный директор ООО «Альянс» Владимир Назаров рассказал, что в ходе реализации проекта компания заметила острый дефицит помещений площадью до 3000 квадратных метров. В связи с этим было принято решение о строительстве третьей очереди распределительного центра, а также о создании объекта формата Light Industrial для последующей передачи в аренду. Нижний Новгород занял 2 место среди российских миллионников по снижению медианной цены квадратного метра в новостройках. За месяц квадрат подешевел на 2,4% до 204 тысяч рублей, сообщили РБК недвижимости в специализированном сервисе «Поиск Яндекса по квартирам». По итогам августа 2026 года полная медианная стоимость квартиры на рынке новостроек в крупных городах России составила 9 миллионов 300 тысяч рублей. Это на 1,3% больше, чем в июле. Таким образом, рост медианной стоимости квартиры замедлился почти вдвое. В июле прирост по сравнению с июнем составил 2,5%. Первое место по темпам снижения медианной цены квадратного метра в новостройках за месяц на 2,6% разделили Краснодар и Красноярск. Второе место занял Нижний Новгород. На третьей позиции оказался Новокузнецк. Нижегородский малый агробизнес может получить до 20 миллионов рублей господдержки в виде субсидий. За последние 5 лет на поддержку малого агробизнеса в регионе было направлено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Выплаты получили 245 хозяйств. В 2026 году на эти цели предусмотрено 365 миллионов рублей, почти на 20% больше, чем годом ранее. Нижегородский Минсельхоз объявил старт отбора получателей субсидий на возмещение части затрат. Фермерские хозяйства могут компенсировать до 60% затрат, понесенных в этом году, но не более 20 миллионов рублей. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 50% затрат, не более 10 миллионов рублей. Сельские пекарни также до 50%, но не более 5 миллионов рублей. Заявки от потенциальных получателей субсидий принимаются до 2 октября. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы. Предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программы Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости», взвешенная, оперативная, объективная. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валюты. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: С вами радио «Рандеву», Little Kate и Sky Fashion, они же Голый Босс, Эд Краков, и сегодня Эд в эфире. Здравствуй, дорогой друг.
1: Здравия желаю, Руслан.
0: Как тебе говорить на твоей песне, нормально, да? Ничего не...
1: Да, не сбивает, да, привык. Автоматически восприятие своих песен.
0: Да. Нет, но мы-то на радио работаем ведущие, да, нам как-то, что называется, просто, да, мы на Маккартни можем присесть и на кого хочешь, а как ты вот на свои ритмы нормальные? Нет, ничего, сердце на месте, все в порядке?
1: Абсолютно. Все, научился спокойно относиться.
0: Да. Little Kate одна, на мой взгляд, из лучших композиций Sky Fashion, ну, на мой взгляд, да, понятно, что все субъективно, но, да, тем не менее, этот джингл у нас с элементом, сэмплом этой песни является таким основным, и он открывает, по сути, каждый час. И Sky Fashion — наши большие друзья, собственно, как и Эд, который когда-то начинал в том числе свою творческую карьеру в стенах радиостанции «Радио Рандеву». Сегодня мы здесь по делу. Мы хотим презентовать, Эд хочет презентовать, а мы с удовольствием сделаем песню, которая уже много раз выходила в разные годы. Первый раз она вышла аж 36 лет тому назад. Кстати, песне 36 лет.
1: Это какой год?
0: 90-й год прошлого столетия. Да. И вот эта песня, эта мелодия, которая, идея, да, музыкальная, которая стала трансформироваться, она в 2010 году был сделан просто кавер, ну, более-менее современный, нашими товарищами. Ну, а дальше уже, собственно, Sky Fashion взяли все это в свои руки, и уже получилось, ну, как бы та же, но другая песня. А потом появилась другая, но еще одна новая песня. Друзья, у нас сегодня будет три раза одна и та же песня, которая создавалась в разные... которая звучала в разные годы, но была создана 36 лет назад. Я не слишком сложно все это объяснил, Эд?
1: Ну, мне было все понятно.
0: Нет, но мы-то с тобой в этом живем, да?
1: Да, мы-то прошли с тобой. От и до.
0: От и до, да. Значит, я рассказываю историю. История такая. Я учился... Почему вообще я говорю про это? Почему рассказываю я? Потому что я то, что называется, соучастник.
1: Мы с тобой вообще создали все эти... Нет, последние версии.
0: Да, последние версии, да. То, что называется, радио Рандеву, в моем лице соучастники этого процесса. Я учился в школе, мы учились плохо, но мы были очень талантливы, как нам казалось, креативны, как, наверное, большинство детей вот того времени. И сейчас, наверное, вообще, учитывая возможности, любой человек может заниматься музыкой, просто купить нужно компьютер, тур хороший, да, и там соответствующие программы, да, и, пожалуйста, сиди, занимайся, особенно в эпоху нейромузыки. Я и мой школьный товарищ Саша Тарахинский, который стал превосходным инженером, он работает сейчас на одном из оборонных заводов нашей страны. Разумеется, с тех пор я никогда больше не брал в руки гитару. Думаю, что он, наверное, тоже не слишком к гитаре был привязан. У нас был небольшой коллектив. Он назывался в разные времена по-разному. Последнее его название было «Улица дождя». Ну, такая, в общем, депрессия такая бесконечная. И мы записали пластинку. И там было несколько песен. И часть из них написал я, часть из них написал Саша. Вот одну из песен «Танец вдвоем», которую тоже, кстати, Sky Fashion сделал когда-то.
1: И скоро тоже будет пертурбация с этой песней. Мы ждем ее другой версии.
0: Я жду с нетерпением, да. «Танец вдвоем».
1: Отложить, потому что не успеваем.
0: Да. «Танец вдвоем» была написана мною когда-то, хотя, ну, в общем, я никогда не считал себя музыкантом, но как-то вот вдохновение такое, да. Я даже пел когда-то. Кстати, недавно вернулся к пению, участвовал в День Победы.
1: Точно, я это мое видео.
0: Да, пел песню Утесова. В общем, так вдохновился вообще. Все-таки что-то еще осталось там где-то внутри. А Саша написал песню, она называлась тогда «Отель разбитых сердец», которая была написана на аудиокассете. Мы записывали ее на магнитофон «Вильма» литовского производства, двухкассетный, второго класса. У меня дома с губной гармошкой, наложением. Ты знаешь, что это такое, да, наложением? Когда несколько партий записываются, накладываются и прочие вещи. И, в общем, убрали в сторону. Прошло много-много лет, я взял эту аудиокассету, и мне ее оцифровали и записали на компакт-диск. Я убрал этот компакт-диск, и вот в 2010 году я случайно познакомился с Максом, попросил его записать. Макс в своей студии записал, ну вот, на мой взгляд, тогда было все очень неплохо, но, конечно, это, ну, такой немножко любительский, но очень такой дружеский был формат, то, что называется. Эта песня, она тоже крутилась на радиостанции в 2010 году. Потом я снова убрал ее и забыл про нее давным-давно. А потом, когда мы стали с тобой это общаться, дружить и так далее, я про нее вспомнил, ты ее увидел и все эти песни. Собственно, что, тогда попробуем. И вот в конце получились хиты, которые имеют там сотни тысяч шазамов, крутятся везде, вертятся, и вы их знаете. И вообще для меня это, конечно, большое счастье, что такая часть творчества моя и моего товарища Саши Таракинского, она случилась. Вот такая длинная, короткая история. Не знаю, больше нечего добавить.
1: Но это очень неожиданно для тех, кто вообще не знал этой истории, слышит сейчас впервые. Неожиданно. Я-то немножко знал. Я не знал про 90-й год. 90-й год. Вот я в шоке. Это 98-й хотя бы
0: 90-й, 90-й, да. Но мы студентами были. Это был первый курс. Ну, первый курс института,
1: представляешь? Гордеевка, ты же на Гордеевке жил, в Гордеевке это твое любимое, родное место.
0: В Гордеевке я сейчас депутат, а жил я в Старом Канаве. Это, это тоже Канавинский район, но на другой стороне, скажем так, да? То есть, мы канавинские. А вот Саша жил в Гордеевке.
1: И я канавинский.
0: Да, а вот Саша как раз жил ровно в Гордеевке, на улице Зимина, где в том числе мы тоже с ним музицируем. То есть я к тому, что жизнь, она такая, она тебя все время приводит в те места, в которых ты когда-то начинал. Там, где тебе было хорошо, туда тебя жизнь не отправляю.
1: Точно.
0: В общем, друзья, нас с вами ждет премьера. На мой взгляд, все песни, которые делает Sky Fashion или Гала и Босс, это нас запутал. У вас столько названий. Русскоязычная версия Sky Fashion называется Гала и Босс. И сейчас на лейбле All Stars, я правильно понимаю?
1: Да. All Stars Music,
0: выходит как раз, это ведь лейбл Билана, да, насколько я понимаю?
1: Ну, а Билан им не занимается, его друзья занимаются. Понятно. Он там тоже раскручивался долгое время, находился там.
0: Вот, и выходит на, вышла сегодня на лейбле All Stars и на всех платформах. Собственно, эта песня, но она появится позже. А пока мы с вами послушаем оригинальную версию, которая была написана 36 лет назад. Она, кстати, не звучала на радиостанции очень давно, да. Это Макс Мушта нас перепел.
1: А я слушал ее, правильно? Я же от нее отталкивался.
0: Конечно,
1: потом.
0: От чего же ты мог отталкиваться? Конечно, от нее, да. «Отель разбитых сердец». Такой отсыл к Элвису Пресли, да?
1: Да.
0: «Heartbreak Hotel» на радио «Ран».

0: 18 лет. Детям было на улице одиночество, отель разбитых сердец.
1: Вам можно? Don't give me back my son.
0: Да. Эд Краков сегодня в нашем эфире. Sky Fashion, Gala и Boss. Презентация сегодня новой песни. Она называется «Утопия» и появится в эфире минут через 15-20. Мы так разогреваем, да, и сейчас была самая первая версия этой песни «36 лет», «Отель разбитых сердец». Саша Таракинский, мой товарищ, школьный друг детства, с которым мы и музицировали, который, в общем, идея этой песни, по сути, музыкальная она, и легла в основу того, что дальше взял в руки Эд и Sky Fashion, и совершенно с фантастической группой музыкантов собрал песни, которые сейчас крутятся в нашем эфире. Одна из них называется «Give me back my son», английская версия. Эд, вот когда ты послушал все это, да, ты же, в общем, из такого, ну, любительского достаточно подхода, нам 18 лет было, да, мы дети, мы не профессиональные музыканты были, да, и никогда ими не стали бы. Ты музыкант профессиональный, ты этим занимаешься всю жизнь. Понятно абсолютно, что все, что касается вокала, вокальных данных, голоса, все, что касается музыкальных идей внутри, тем, переходов, добавления каких-то новых гитарных проигрышей, то, что я услышу в «Give me back my son», то, что мне очень нравится, и то, что я использовал даже в джинглах радиостанции нашей, да, это все вот то, что называется профессия, да, то, что я имею дело с мастером, я сейчас говорю про тебя, вот когда этот материал сырой, но от чистого сердца написан в 90-м году прошлого столетия попал к тебе, как ты его проживал, как ты пришел вот к английской версии с другим текстом, понятно, что мы любим, точнее, вы любите, да, вот этот на английском языке делать вещи, кстати, хорошо получается, на мой взгляд, сегодня будет на русском языке эта версия. Да. Что ты, как ты проживал эту историю, вот эти вот наши чувства, эту мелодию, потому что там у тебя есть совершенно другие повороты внутри, да, там по-другому это заходит все. Там главное осталась тема, но все равно это, на мой взгляд, другая песня. Вот другая песня, на мой взгляд. И я хочу узнать, ты никогда мне про это не говорил, кстати, расскажи мне, как ты это проживался за 3 минуты.
1: Вот сейчас ты меня спрашиваешь, я тут же включил память свою, я сейчас вспомнил примечательные перекрестки, где я ее вынашиваю, я так назвал, ты мне ее сбросил, и я ходил, слушал ее в наушниках кругами. Я так люблю делать для текстов тоже, для нашей музыки. Я крутил кругами, даже помню эти перекрестки, на которых я бывал, в Нижегородских стоял и так далее. У меня прямо сейчас картинки возникли. Но ты знаешь, что удивительно? Сначала у меня возникла ассоциация, несмотря на то, что вроде больше похоже на Битлз, да?
0: Ну,
1: такая
0: да,
1: аутентичная, живая музыка. Почему-то сначала мне пришло на ум, думаю, слушай, может быть, в сторону какого-то Us and Them, такое Pink Floyd. То есть оставить в балладе это все, сделать ставку на больше живье и сделать ее такой, увести ее в сторону такого немножко футуризма Pink Floyd-овского. У меня была такая идея. Вот. Но через день, через два все-таки я однозначно, не сразу приходит окончательное решение такое творческое, как правило. Вдруг я ощутил, нет, я все-таки применю по этой песне прям вот свой стандарт, как я к вещам отношусь, а я считаю себя именно песенником.
0: Конечно.
1: Я не композиционник, который пишет там для кинофильмов, растягивает композиции на полчаса. Это не мое направление, я люблю сжатые песни. И все-таки я переначался и понял, что мне будет комфортнее из нее сделать просто песню. Но нестандартной по форме, кстати, она нестандартная по форме.
0: Совершенно.
1: И я, как сейчас помню, я прям тебе написал. Говорю, Руслан, знаешь, все-таки, наверное, я вот в эту сторону поведу. И я, как сейчас помню, ты, давай, да, вот давай прям так.
0: Да, я вообще с тобой соглашался во всем, потому что для меня вообще было таким счастьем, что ты за эту работу снова взялся, и вслед за вот этой удачной историей с танцами, да, взялся за эту песню, и что ты ее по-другому услышал, потому что мне как раз хотелось того, чтобы она была сделана, доделана, переделана, переосмыслена профессионалами, да, потому что, ну, одно дело, когда ты там что-то у тебя в голове звучит, а другое дело, когда за это берется мастер, который это умеет делать. Я сейчас говорю не только про, еще раз говорю, про вокал, потому что он у тебя совершенно неординарный, да, все-таки вокальные данные, конечно, голос и тембр, и модуляции, но и про твой такой педантичный, фантастически сумасшедший подход, потому что если ты начинаешь этой это песней жить, все.
1: То, что называется... Да, мы с коллегами умираем на песнях, честно тебе скажу. Долго их делаем.
0: Паровоз уже не остановить, это может занимать месяцы, и такое вылизывание буквально, вот оно прям вот такое вытачивание, то, что называется, как скульптуру какую-то.
1: И вот обрати внимание, Руслан, перебью, да? Это прям, ты меня включил, у меня мысли пошли сразу, воспоминания. Если обратите внимание, к этому, что мы сейчас слышим, добавилось две вещи еще. Uh-huh. Две, которых не было вообще. Uh-huh. Это проигрыш.
0: Конечно, да.
1: Гитарный.
0: Шикарный.
1: Это отдельный вообще разговор, откуда я его достал, и почему им такая идея, она очень похожа на какой-то венчурес и прочее. Гитара, как венчурес мы сделали. Вот. И, обрати внимание, припев стал двойным.
0: Да.
1: Возникла
0: да.
1: еще подтема потом.
0: Да,
1: самая яркая, кстати.
0: Да, конечно.
1: Как,
0: да.
1: Когда мы делаем аранжировку, я Максиму Рубакову говорю: Максим, это самое громкое место должно быть. Ты не я, не я. Вот это. Это я сочинил дома. Прям пришла мысль в голову. И таким образом получилась прям структура. А, Б, С, это, я, если совсем грубо говорить, А, Б, С, А, Б, С. То есть, эта песня... Два раза повторяющиеся одно и то же. Три части, и потом опять три части, и финал. Все, точка.
0: Но российскую, русскую версию мы уже слышим после 17, а сейчас Sky Fashion, Give Me

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии

0: РБК Нижний Новгород. РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Это пятница. Будет по-сентябрьски теплый с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: вами радио «Рандеву», «Back to Life». Оживай, возвращайся к жизни, Sky Fashion, в начале часа на 103.4 FM, и Эд Краков, фронтмен, автор музыки, слов всего на свете. Sky Fashion напротив меня. Эд, привет еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот у тебя же нету образования лингвистического, насколько я помню. Ты ведь Суворовское училище вообще закончил, насколько я помню.
1: Ну, у меня два военных образования, второе высшее незаконченный год оставался, а потом МГУ, журфак.
0: А, журфак, да. Журфак. То есть английский язык у тебя в базе есть, да, получается?
1: Ну, был немецкий в базе. Английский я специально уже под музыку начал отдельно его брать.
0: Вот
1: отдельно.
0: Я хотел спросить, а эксперты, лингвисты, они говорят, что про твой английский, насколько он отличается от тех, кто является носителем языка, вот в песнях? Потому что мне кажется, у меня достаточно высокая наслушанность, что если акценты присутствуют, то он точно не российский.
1: Нет, не российский, и это уже проверяли наши лейблы. У нас сейчас наши лейблы, где вот мы работаем, да, чьими артистами мы являемся, они активно нас показывают, и англоязычный материал показывают в Москве, и потом пишут: «Эд, вообще не узнают люди, что это русский человек». Безусловно, акцент есть, но я сразу ориентировался, у меня есть свои ориентировки, под кого я делал свое произношение, и такие группы, вокалисты. Но все-таки я не, как это, не native speaker.
0: Да, да, конечно.
1: И поэтому я сразу понимал, что мне примерно хотя бы надо как... Ну, как Роксет, или как немцы. Вот у них нормально.
0: Или как скандинавы.
1: Вот если... Да, ну вот, например, если Аха брать, Харки, то он вообще, конечно, изумительный в плане произношения. Тоже есть там особенности, но он изумительный. А вот для меня очень понятно по произношению Роксет, Фредриксон. Очень понятно. Понятны немцы, какой-нибудь Томас Андерс. То есть, грубо говоря, евроспик, да, я удерживаю. А вот прикинь, дальше, если углубляться, мне американцы предлагали одно время. Ты к нам в Нью-Йорк, говорит, приедешь, будут курсы, и мы тебе прям даже поставим прикус специальный. Прикус надо ставить.
0: Прикус поставить, да? Прикус, да.
1: То есть
0: да.
1: Другую позицию.
0: Понятно, да. Что по-другому открывался.
1: Я
0: вот
1: не стал.
0: Другая
1: Руслан, я не стал.
0: Ну и к лучшему. Да, учитывая вообще все обстоятельства и правильность.
1: Но пою хорошо я на английском языке, я знаю, я этим занимался, произношением занимаюсь сейчас.
0: Нет, это слышно.
1: Я шлифую всегда.
0: Это слышно, да. Мы сегодня говорим о премьере песни, которая вышла сегодня в полночь на всех платформах. Завтра выйдет видео, насколько я понимаю. «Гала и Босс» — это уже российский проект Эда. На лейбле All Stars сегодня выходит песня «Утопия». Мы сегодня, если вы нас слушали последние там 30-40 минут, мы сегодня послушали в ретроспективе эту песню, да, которая 36 лет песни, напомню, да, 36 лет песни, ну, с начала, первые музыкальные идеи. В развитии и «Giving Back My Son», которую вы знаете, которую шазамите, и большое вам за это спасибо, друзья. Она и в джинглах радиостанции «Радио Рандеву» присутствует. А сегодня будет «Утопия». Я хочу, чтобы ты рассказал, как ты вот шагнул от «Верните мне мое солнце» к «Утопии». Совершенно разные тексты. Ну, совершенно проразные. То есть мелодия та же, а музыка та же, а тексты совершенно проразные истории, да? И ты же очень это проживаешь, поскольку ты не только композитор, да, но ты пишешь тексты, ты их шлифуешь, ты их бесконечно правишь, я знаю, да, пока вот то, что называется, сердце не скажет «да».
1: Да-да-да.
0: Расскажи мне, вот есть у нас еще с тобой время про «Утопию», мы, наконец, эту премьеру поставим в наш эфир.
1: Когда мы сдали тебе, как нашему сопродюсеру, да, и эфирному директору, мы сдали «Give me back my son», мы зареклись. Я говорю: «Максим, Максим Рыбаков, огромное спасибо, он до сих пор со мной, и с этой вещью в частности тоже».
0: Это...
1: Как звукорежиссер, сопродюсер и так далее.
0: А бас-гитара ведь тоже он, да?
1: Он чудеснейший бас-гитарист, здесь, известный наш, да, здесь... играет в том числе и джаз.
0: Здесь шикарно играет бас.
1: Шикарно, здесь да. Живой звук, да. Кроме барабанов. Вот. И мы с ним зареклись, говорю: «Максим, давай договоримся так, мы к ней вернемся и все-таки будем еще крутить ее». То есть, конечно же, «Утопия», ну, посерьезнее, понавороченнее по звуку. Еще более шагнули там. Там разные слои, разные уловки такие, которые едва человек слышит. Там это есть, подклады и прочее. Вот. Но самое главное, за это время, пока «Give Me Back My Son» здесь крутился в эфире, набирал шазамы, у нас произошел сдвиг. Мы начали общаться напрямую со «Звонком». Мы стали артистами «Звонка», нашего, ну, главного лейбла, преемника первого издательства, по сути. Да? Мы с ними встретились, и одно из условий – оставляем «Эдуард Sky Fashion», давай, туда тоже будем складывать вещи, ты делай. Но в связи с событиями, в связи с ситуацией, попробуй пока русский Я очень сначала с протестом отнесся к этому, но начал в течение этого года, который прошел, переходить на русский язык.
0: И понравилось?
1: Мне, я вошел во вкус.
0: Да, понравилось.
1: У меня теперь равнозначно. Я обрел свободу здесь, Руслан. У меня теперь я билингва.
0: Да-да-да, давай.
1: Я билингвистический в музыке человек. Это достижение. И, ну, для меня личное достижение. Я очень беспокоился именно за утопию. И именно за утопию я откладывал издавать. Я переписывал ее несколько раз. И приходил к Артуру Парфенову на студию А2, на Рождественской, на Кожевенной. И говорю: Артур, я еще раз. И однажды я его спросил: Артур, вот честно, встало? Он говорит: мне вот этот вариант сейчас уже нравится, твой дубль. И вот он сейчас звучит. То есть это был долгий подход. Русский язык мною... Да. Русский язык мною подгоняется... Это не так все просто. Я же вокалист, я под себя пишу эти тексты. И такой же смысл нельзя. Нельзя его воссоздать. Все.
0: Вот сейчас мы это и проверим.
1: Утопия.
0: О, да. Гала и Босс, Эд Краков. Премьера песни на радио Рандеву. Мне приятно это вдвойне, втройне. Песня «Утопия». Я, кстати, ее толком вот так в ушах не слышал. Сейчас буду слушать ее тоже впервые. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радио «Ран».

0: рандеву, Гала и Босс, Утопия. Это я правильно услышал? Я в шоке, там сейчас фраза прозвучала.
1: Я в шоке, Утопия.
2: Да-да-да-да.
0: Слушай, ну это прям хор какой-то целый здесь, многозвучие, я даже слышал женский вокал.
2: Женский вокал, потрясающий вокалистка, люблю очень ее голос, и я очень рад такому приобретению с точки зрения дружбы и кооперации такой в музыке. Это бэк-вокал Татьяна Волкова из нашего губернского оркестра. Вот судьба свела просто, спасибо огромное. Таня, если слышишь, спасибо огромное. Вот у нас
0: ну
2: женский
0: шикарно.
2: Голос
0: просто,
2: появился.
0: Просто,
2: появилась девочка
0: просто,
2: у вас.
0: Песня стала такой, знаешь... Слово «объем» не подходит здесь, масштаб не подходит. Она стала просто большой. Вот эта песня стала большой. Вот в этом звучании.
2: Да-да-да-да.
0: Мне, конечно...
2: Ну, а тут еще гений, пардон, Макса Рыбакова.
0: Ну, да,
2: он
0: да,
2: умница,
0: да,
2: конечно, по
0: да,
2: звуку
0: да,
2: вообще.
0: Да,
2: это...
0: да. Да, но что мне приятно, что по-прежнему жива музыкальная идея стартовая. Но, тем не менее, конечно, это вот многозвучие. И второй припев... Он, конечно, ну не просто
2: еще больше раздувает.
0: Да, он ее прям вот делает, эту песню. Да, хочется...
2: Такой британский немножко появляется такой.
0: Хочется это повторять. Мне, конечно, сложно на русском языке, я признаюсь честно. То есть, ну, я как-то привык все-таки уже «Give me back my son». Ну, понятно, что
2: я тоже долго избавлялся.
0: Да, мы слушаем эту песню.
2: А сейчас ты знаешь, что я уже освоился с русским языком.
0: Привык.
2: Родным, пардон.
0: Привык, да. Привык. Что ты хочешь в итоге? Вот эта песня вышла сегодня. Какой там вообще? Там есть что-то, какое-то движение? У вас большой лейбл. Он вас, то, что называется, везет на все платформы. Что там Яндекс.Музыка? Вы появились в премьерах уже? Там видно вас на площадке Яндекс.Музыки? Уже видно в премьере, да? Там же у них это... Закладка премьеры песни.
2: Но какие-то премьеры и прочее, я, честно говоря, не проверял. Я не смотрел.
0: Ну, тебе не до этого. Ты в эфире.
2: Появились, не появились. Ты знаешь, у меня опыт уже с двумя крупными лейблами. Я артист двух лейблов наших общероссийских. Мы с ними уже начали. Специфическое ощущение. Угу. Там тоже нужно бороться за свое место под солнцем.
0: Понятно.
2: Пока мы где-то в серединке находимся, но ничего страшного нет. Эти лейблы мне дали обратную связь. Угу. Если они нас, кстати, сами пригласили, я не напрашивался. Если они пригласили, значит, мы на верном пути, надо идти дальше. Но и ты... много дела самим. Не надо никого ждать. Вот в чем дело.
0: Ты мне сказал за кадром, за эфиром, что у вас контракт на 5 вещей, на 5 композиций на русском языке. Я так понимаю, что вот «Утопия», да? Что еще? Какие еще песни?
2: Уже сейчас у нас в работе «Мигай-мигай». Ага. Кто-то, может быть, помнит из концертов наших. «Land of the Silver Moons»,
0: ага,
2: песня.
0: Да, да,
2: вот
0: да.
2: Она будет «Мигай-мигай», она уже приближается. Очень мне она нравится по задумке. Это будет несколько неожиданно. Вот, потом будет, если вы помните, «Big Ben and New Little Space».
0: Да, да, да.
2: Это будет «Кошмар интроверта». Тоже приближается. Мы уже муссируем во всю клип.
0: Прям танцевальная будет совсем. Танцевальная такая, да?
2: Она такая же останется, только мы ее мы ее немножко продавим по качу.
0: Угу.
2: Мы сделаем такой... Помощнее, грубо говоря, поработаем с бас-басами, с драмсом и так далее. И очень мне там нравится текст, но не буду хвалиться заранее. Вот. И самое главное, у нас готовится клип, половину материала уже сняли, на песню, которая была, помните, «Take on me».
0: Uh-huh.
2: Вот сейчас это будет моя мелодия. Половину клипа сняли, идеи потрясающие, но пока разболтать не могу. У меня прям вот договор с компанией, uh-huh, нашим партнером, которые вложились в это. Это прям фишка.
0: Uh-huh.
2: Это будет, ну я считаю, это бомба. Вообще сама идея клипа – бомба.
0: И сколько времени ты потратишь на то, чтобы этот контракт выполнить? Что это этот год, следующий?
2: Оба клипа, я надеюсь, в этом году. Именно клипы. А вот песни, их получается 5. Думаю, что 3-4 мы успеем в этом году. А что-то останется на тот год немножечко в хвосте. Чуть-чуть.
0: Хорошо, что с твоими концертами здесь, в Нижнем, в Москве, в других городах? Какая здесь ситуация? Или ты пока из студии не выходишь?
2: У нас пока полная остановка по концертам. Мы сделали это намеренно, чтобы оглядеться и наполнить чем-то «Гала и Босс». Mm-hmm. Потому что с «Гала и Босс», как с русским проектом, с русской корзиной нашей, да, русских вещей, нужно будет выходить отдельно. Это отдельный, mm-hmm, концерт и отдельный подход.
0: Mm-hmm.
2: У нас передышка сейчас в этом отношении. Mm-hmm. Я терплю, я очень хочу выступать. Mm-hmm. Очень.
0: Ну, понятно, для артиста
2: но
0: это важно.
2: Но у нас затянулось, это пока это пауза. Вот. Но, тем не менее, друзья, очень хочу проанонсировать. 26 числа, в субботу, 17.00, 26 числа, в здании Сбера на Октябрьской, коворкинг-гараж. Там будут наши друзья, большие коллеги, проводить большой марафон независимой музыки, инди-музыки нижегородской. В 17.00, 26 числа, в коворкинге «Гараж» мы выступаем первые.
0: Угу.
2: Будет 5 песен наших, а также мы там еще раз посмотрим с вами клип «Утопия», который выходит сегодня ночью. Мы его будем смотреть. 26-го, 17.00, коворкинг «Гараж», Сбер на Октябрьской. Добро пожаловать.
0: Видишь, а говоришь, не уступаешь. То есть как-то в паузах...
2: Я хочу. Когда есть такая возможность, я прям «да».
0: В паузах где-то так...
2: Надо разминаться.
0: Да, конечно. Бесценный артист это... Нет, есть, конечно, артисты, которых мы не видим и не знаем, да, но не наш случай.
2: Которые на роялти зарабатывают. А я на это не надеюсь, понимаешь?
0: Да, тебе нужна сцена, тебе нужны отраженные эмоции, тебе нужны
2: и
0: люди.
2: Общение,
0: конечно, да. Те, кто вместе с тобой живет твоей музыкой, твоими стихами. Друзья, Sky Fashion в нашем эфире. От Кракфа я тебя поздравляю с премьерой песни. Благодарю
2: спасибо
0: тебя еще раз за то, что ты взял...
2: Это взаимно, я тебя тоже поздравляю. Да. И спасибо тебе огромное за все.
0: Взял наши эти юношеские работы и дал им такую жизнь, и они теперь доступны тысячам людей. Для меня это совершенно дикое счастье.
2: Мы вышли по России. Вот сейчас будем смотреть, как пойдет по России песня.
0: Очень тебе за это благодарен.
2: Ой, Эд Краков.
0: Да, Эд Краков был в нашем эфире. Я поставлю песню, которая на меня произвела фантастическое впечатление. Это «Icarus is Alive». И я считаю, что это вообще, ну, такая мировая песня.
2: Да.
0: И она однажды стрельнет. Я в это
2: У нас нет студийной записи. Это только концертник. Вот я пел на одном концерте, мы это зафиксировали по трекам и свели.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

радио «Рандеву», песня «Утопия», «Галая Босс», «Эд Краков». Спасибо Эду за отличный эфир и пожелаем удачи ансамблю «Галая Босс» и этой песне, которая сегодня вышла на всех платформах и стала достоянием общественности. Я Руслан Станчев, здравствуйте. Вы слушаете радио «Рандеву». Оставайтесь вместе с нами.

0: Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.
1: Совсем скоро пикник. Плюса, норвежцы, аха. Также телепорт. Прямо сейчас великий оазис.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву». Это Мортен Хакет, Пол Вагнер и Мэгна Фуру Хольманс. И вместе норвежцы «Аха» в нашем эфире. Одиночество, любовь, тоска, романтика. Красиво. Я Руслан Станчев. Здравствуйте. С вами старейшая радиостанция России, радио «Рандеву». Я желаю всем хорошего вечера и отличного завершения этой пятницы. Поздравляю вас с выходными. Плюс 18.

магазина и хороших насыщенных выходных дней, которые, надеюсь, случатся по вашему сценарию. Совсем скоро новости, я к вам еще вернусь. Оставайтесь с нами. Сайб далее будет на радио Ран.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Мидийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой «Мидийный дом» и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на nmdk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки? Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованном на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется. Так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад. А на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: Шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой, с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов, в воскресенье вероятен небольшой дождь.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радио Рандеву. What a Wonderful World, да, какой замечательный, прекрасный мир, великий Род Стюарт и Стиви Уандер в начале часа. Друзья, поздравляю вас с завершением рабочей недели и с началом выходных.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Since tonight I've got a fever. Feels like I'm not a pleaser. I can't go to the party, no way. I always used to be a winner. Now it seems that times are thinner. How can I strive till the next day?

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

вами радио «Рандеву», Эми Вайнхаус, «It's my party». Это как раз вечернее пожелание всем, кто в пятницу и выходные собирается отдохнуть не на шутку. Хорошего вечера вам, друзья, замечательных выходных. Погода шепчет, набирайте сил, впереди у нас осень. И вы знаете, ноябрь тоже случится, но мы его переживем. Я Руслан Станчев, спасибо за внимание и до понедельника. Всего хорошего, друзья, оставайтесь сильными.

0: signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста. Бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Вы слушаете радио «Рандеву». Интеллигентное радио Нижнего Новгорода.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь расстаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались с собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом мире без тебя не нужно.

благодарен небу, я благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобою я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».

0: Рандеву.
1: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованном на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
3: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
1: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410 36 33.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор выпуска новостей ПАО «НБД Банк».
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. «НБД Банк» запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Это итоги недели на радио «Рандеву». С вами Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». Сегодня расскажу о Российско-Индийском центре искусственного интеллекта, динамике производства продуктов питания, спросе на долгосрочную аренду жилья и стимулирование кредитования малого и среднего бизнеса. Российско-Индийский центр компетенции в области искусственного интеллекта создадут в Нижегородской области. Соглашение о создании международного высокотехнологичного центра компетенции стороны подписали на международной выставке «Иннопром Индия». Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Куликов сообщил, что партнерами проекта будут Индороссийский технологический хаб «Иннопрактика» и ассоциация «Руссофт». Площадка проекта станет «Оно Горький Тех». Второй филиал центра разместится в Индии. Наша задача – вывод российских решений в области искусственного интеллекта и информационной безопасности на рынок Индии. Егор Поляков. Производство пищевых продуктов в Нижегородской области за первое полугодие 2026 года выросло почти на 6%, сообщили в региональном Минсельхозе. Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 105,7%, по производству напитков – 105,1%. За полгода предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона произведено отгруженной продукции на сумму почти 121 миллиард рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 2,5%. По сравнению с первым полугодием 2025 года – производство сливочного масла выросло на 51%, сыров и творога на 19%, мяса и субпродуктов домашней птицы на 15%. Наибольший рост интереса к долгосрочной аренде жилья в городах-миллионниках в августе пришелся на Нижний Новгород. По итогам месяца он оказался выше на 43%, чем в первую неделю того же месяца, посчитали для РБК «Недвижимость» аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Второе место с ростом интереса к аренде на 41% занял Санкт-Петербург. На третьей позиции с ростом на 36% оказалась Казань. В первую пятерку также вошли Самара, рост на 32%, и Ростов-на-Дону, рост на 28%. В последнюю неделю августа интерес к долгосрочной аренде жилья в целом по России достиг своего пика. Он оказался на 2% выше, чем в первую неделю последнего месяца лета, и прибавил 26% по сравнению с июлем. Клиенты НБД Банка проявляют интерес к программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса. С ее помощью предприниматели могут привлечь финансирование на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Несмотря на то, что программа возобновлена совсем недавно, уже выданы первые кредиты, что подтверждает востребованность инструмента финансовой поддержки. Воспользоваться ей могут предприятия из приоритетных отраслей – производство, IT, гостиничный бизнес, научные разработки. НБД Банк последовательно участвует в различных программах государственной поддержки бизнеса, помогая предпринимателям получать доступ к финансовым инструментам на специальных условиях. Кроме программы льготного оборотного финансирования, клиентам банка также доступно кредитование с недостаточным залоговым обеспечением в рамках национальной гарантийной системы, предоставление кредитов под поручительство корпорации МСП либо региональных гарантийных организаций, а также программа Минсельхоза России, по которой производители и переработчики сельхозпродукции могут получить льготные кредиты по сниженной плавающей ставке. Это были итоги недели на радио «Рандеву». С вами была Евгения Орлова, шеф-редактор РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, сдаются тренды и развиваются компании. Взгляд РБК «Нижний Новгород» на события в регионе, также в нашем канале в Максе.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: С другой – выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННДК.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки? Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованного на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой, с максимумом на уровне 20 тепла, ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов, в воскресенье вероятен небольшой дождь.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52»

0: Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется. Так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад. А на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем, непристегнутый ремень и непропуск пешеходов на зебре. Одна такая камера сейчас работает на Бару, но благодаря мобильности комплекс могут быстро переместить. Зарплата среднего нижегородца в 2027 году должна вырасти до 94 940 рублей. Такие данные содержатся в проекте закона об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда, опубликованном на портале Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: розовая сладость, ты капелька, елка.
1: Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннд.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Как красиво добраться от Чкаловской лестницы до Стрелки». Какой должна быть ваша зарплата в следующем году? Но вначале о том, что штрафы нижегородским водителям будут приходить чаще.

0: Заксобрания. Добавлю, по данным на июнь этого года, средняя зарплата в Нижегородской области составляла 94 129 рублей. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках в Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. И в Нижнем запустили новую речную прогулочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Нино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
3: В шахматы, что ли, с ним играет?
2: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
3: Так, мне срочно нужен зонт.
2: Зонт. Российская автоматика.
4: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Эта пятница будет по-сентябрьски теплой с максимумом на уровне 20 тепла ночью до плюс 12. На выходные нейросеть Яндекса обещает от 13 до 19 положительных градусов. В воскресенье вероятен небольшой дождь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске Минэнерго отчиталось о росте объемов поставок топлива. Нижегородстат отчитался о годовой инфляции. Также в выпуске о высоких технологиях в сфере штрафов. Ситуация с бензином в Нижегородской области нормализуется, так считают в региональном Минэнерго. Как там заверили, по всем маркам объемы поставок за последнюю неделю на 17% выше, чем год назад, а на сетевых АЗС поставки выросли сразу на 40%. Напряженную ситуацию на заправках Минэнерго, как и прежде, объясняют отложенным спросом и недостатком предложения в предыдущий период. Годовая инфляция в регионе в августе составила 5,9%. С января потребительские цены выросли на 4,5%, а за месяц на 0,25%. Об этом рассказал Нижегородстат. Продукты за август успели упасть в цене почти на 0,2%, но за год подорожали более чем на 4%. Непродовольственные товары за год стали недоступнее на 6,5%, услуги на 8 процентных пунктов. У передвижных дорожных камер в Нижегородской области появились новые функции. Об этом сообщили в ЦРТС. Ранее такие камеры выявляли только превышение скорости. Теперь же они обнаруживают выезд на встречную полосу, использование телефона за рулем.

проволочную линию от Чкаловской лестницы до Стрелки. Регулярное сообщение открыло современное электросудно под названием «Днино» на 80 пассажиров. Рейсы будут ежедневными, каждые полчаса с 11:55 до 9 вечера. Время в пути около 15 минут. Билет в одну сторону стоит 300 рублей. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Ребята, это станция МКС, МКС, Роман Сергей, 0, Иван Сергей, Сергей.

Мне жаль, что тебя не застал летний ливень в июльскую ночь на Балтийском заливе. Не видела ты волшебства этих линий.

Прощаемся здесь веками. Мне жаль, что мы снова не сядем на поезд, который пройдет часовой этот пояс, по стрелке которую тянет на полюс, что не отразит в том купе вечеринку окно, где все время меняют картинку, и мы не проснемся на

0: не нуждаясь в ответном чувстве.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

эфире Радио Рандеву 103.4 FM. Тише, прошу вас, осень здесь. Радио большого города. Музыка для души.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.